Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо идите сами. Батумши. Crazy world.

Фенусмент Радио Ситрус FM от хмъцта чуйдме ти да сами. This is the motherfucking remix. Let go. Remix. A ninguna quiero tocar.